0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня после летних каникул проходит заседание правительства. Министры обсудят обновление плана действий по преобразованию Верхнеянтрянского региона и

0: болгарских культурных связей, общее культурно-историческое наследие, поддержку болгарского национального меньшинства в Словакии, а также конкретные возможности сотрудничества между культурными учреждениями обеих стран. Одной из тем встречи был обмен опытом в рамках проекта «Тренчин. Культурная столица Европы-2026». Болгарский город Бургас подает заявку на получение звания культурной столицы 2032 года. Поэтому обе стороны видят возможность для взаимодействия команд из Тренчина и Бургаса, обмена опытом, рабочих консультаций или ознакомительных поездок. Премьер-министр Роберт Фицо обратился к министру экономики Денис Исаковой с просьбой как можно скорее завершить процесс урегулирования вопросов собственности между компанией по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВИС и чешской компанией ЧЕС и не создавать почву для спекуляций и необоснованных обвинений, не соблюдая сроки, установленные правительством. Причиной тому стало запланированное строительство новой атомной электростанции в Ясловске-Богунице. Кроме того, премьер ожидает, что Исаковой и представители компании ЯВИС предпримут необходимые юридические шаги в связи с распространением информации о том, что кто-то хочет присвоить 90 миллионов евро во время расчетов по акциям. Компания ЧЕС также рассматривает возможность принятия юридических мер. Министр окружающей среды Томаш Тараба объявил о реформе водного сектора. Согласно новому закону, государственные водохозяйственные организации смогут использовать земельные участки в качестве сервитута в режиме ограниченного пользования для подготовки и строительства водной инфраструктуры и ухода за водотоками. Планируемые изменения призваны ускорить строительство систем водоснабжения и канализации. Глава ведомства планирует в ближайшие дни представить на обсуждение правительству поправку к закону о воде. Состоялась встреча генерального директора компании «Словацкие электростанции» Бронислава Стричика с послом Казахстана в Словакии Жанной Сагиновой. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего казахстанско-словацкого сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Словакия завоевала бронзовые медали и одержала командную победу в международном финале экономической олимпиады. Адам Такач, победитель национального этапа экономической олимпиады, занял 40-е место и вошел в число 50 лучших участников. В ходе совместной встречи государственный секретарь Министерства образования, исследования и развития по делам молодежи Роберт Жембера и госсекретарь МВД Луция Куриловская обсудили вопрос прибытия студентов из третьих стран, в частности, в связи с выдачей национальных виз для обучения. Они пришли к соглашению о том, что академическая среда в Словакии должна быть открыта для талантливых иностранных студентов. Однако их приезд должен сопровождаться четкими правилами и соблюдением требований безопасности.
1: Тема дня.
0: Технический университет в Кошице присоединился к исследованиям в области безопасного захоронения высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива в рамках нового исследовательского проекта под названием «X-ROC». Проект сосредоточен на разработке и тестировании геологических барьеров для будущего глубокого хранилища. Как сообщили в университете, ВУЗ также сотрудничает с экспертами Швейцарии, Финляндии, Чехии, Бельгии и Японии. Проект X-ROC предоставляет нашим преподавателям уникальную возможность участвовать в исследованиях, которые в настоящее время проводятся лишь в немногих странах мира. Захоронение высокорадиоактивных отходов – одна из самых сложных технических задач в ядерной энергетике. И я рад, что наши ученые могут внести свой вклад в обеспечение безопасности будущего словацкого хранилища на сотни, а возможно и тысячи лет вперед, сказал Михал Цеглар, декан факультета горного дела, экологии, менеджмента и геотехнологии Технического университета в Кошице. Группа исследователей факультета изучает поведение горных пород и герметизирующих материалов при длительном воздействии тепла, давления и химических процессов. В частности, она занимается разработкой новых композитных материалов на основе горных пород, исследованием инженерно-геологических барьеров в условиях, имитирующих условия хранилища, а также разработкой систем мониторинга, которые будут отслеживать состояние хранилища в режиме реального времени с помощью датчиков и прогнозного анализа. Глубокое геологическое хранилище призвано обеспечить постоянное решение проблемы высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. При этом методе отходы хранятся в устойчивых горных породах на глубине сотен метров и отделены от окружающей среды несколькими независимыми защитными барьерами. По данным университета, Словакии потребуется такое решение менее чем через два десятилетия. Проект с бюджетом, превышающим 10 миллионов евро, рассчитан до 2029 года. Он является продолжением долгосрочного геологического исследования территории Словакии, также проводимого в сотрудничестве с Государственным геологическим институтом имени Диониза Штура. В июне оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обратило внимание на обстоятельства финансирования проекта и

0: срок, указав, что за его реализацию отвечает вице-декан Самер Хури, бывший спонсор партии «Глаз СД» и президентской кампании Питера Пеллегрини. ПС также поставила под сомнение участие в проекте двух частных компаний и подала заявление в полицию. Министерство образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики подало заявление в полицию против депутатов от оппозиционной партии ПС за клевету и ложные обвинения. В ВУЗе заявили, что проект был оценен двумя независимыми экспертами из Словакии и Чехии и получил 14,5 баллов из 15 возможных. Министерство образования отвергло утверждение о недостаточной прозрачности. По мнению университета, эксперты сочли участие партнеров оправданным, а распределение средств должно постоянно контролироваться министерством и национальными и европейскими контролирующими органами.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что в эфир в этот месяц выходит цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы вновь пригласили гостью, писательницу, переводчицу Эву Малити Франьеву. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию в сокращенной версии рассказ Эвы Малити Франьевой. На это я получила от нее разрешение. Рассказ называется «Скорый поезд. Шоу-бизнес». Я бы сказала, что он посвящен так называемому маленькому человеку, пареньку, страдающему от одиночества, безразличия, не нашедшего себя в большом современном мире. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Итак, друзья, вас ждет вторая часть беседы с писательницей-переводчицей Эвой Малити Франьевой. Включаем запись. Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
3: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались. Потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпативрх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
1: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
3: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршах бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Перм. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
4: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно, и я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
3: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 17-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Нина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать. И таких людей мало, не хватает, не хватает.
4: Но ведь вы много переводили и русской литературы на словацкое. Это ведь тоже отдельная глава в вашем творчестве.
3: Я переводила русскую литературу и переводила еще осетинскую литературу. Я много авторов из русской литературы перевела. Среди них у Александр Блок, лирические его драмы, там был Фёдор Сологуб, там был Вячеслав Иванов, была Нина Садурис современных, многие, и пьесы, и драматургию я переводила, и прозу. Ну, а такой мой автор, «Сердцовый король», не знаю, говорят так по-русски.
4: Ну, мы скажем.
3: Да, мой сердцовый король, это был Андрей Белый. Ему я отдала немало лет своей жизни. Перевела его такой, на самом деле, культовый роман «Петербург». Потом перевела «Серебряного голубя», это второй роман. Перевела его 4 симфонии. И все это прекрасные произведения. Особенно «Петербург». И для меня он всегда был как Библия для писателей. И я всем говорила, читайте «Петербург» Белого. Это Библия для писателей. Человек, если может анализировать, узнает о том, как писать литературу, какие приемы. Он был великий мастер, и я очень рада, что посчастливилось мне именно этого автора переводить.
4: И эта ваша работа была отмечена?
3: Была отмечена, была премия Литературного фонда. Ну и главным образом и была еще премия Зори Есенской, тоже такой конкурс был. Но что главное, очень приняли ее читатели. И были 3 издания этой книги в 2001, 2003 и потом еще в 2020.
4: Мы можем говорить с вами бесконечно, тем очень много, но время у нас ограничено, и тем не менее я бы хотела вас попросить такую вещь. Я бы хотела, чтобы наши слушатели смогли услышать какой-то небольшой отрывок из вашего произведения, произведение, которое было переведено на русский язык. Что бы вы предложили?
3: Может быть, что-то из этих рассказов.
4: Так что, дорогие друзья, вы услышите отрывок из рассказа нашей гости.
2: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
4: главный герой рассказа Эвы Малити Франевой – паренек по имени Мирка, который в Братиславе завершил лечение в психиатрической больнице. Он приезжает на вокзал и не успевает купить билет на свой поезд.
5: Важный цестующий. Влак Братислава-Кошице отходит с первого наступища.
6: Вскоре состав тронулся на север. По прежним поездкам он помнил, что поезд Братислава-Кошице едет сначала на север, а потом в Жилине сворачивает в их сторону на восток, где надо пересесть на местную ветку, которая и приведет его домой. Купить билет на вокзале он уже не успел. И теперь растерянно стоял в тамбуре, прилепившись носом к дверному стеклу, и судорожно размышлял, что делать дальше. Однако голова не работала, толку от нее не было никакого. И так всякий раз, когда он нуждался в ее помощи, за стеклом все быстрее уносилась прочь занесенная снегом платформа. Потом пролетело и серое унылое здание вокзала с фигурками закутанных людей, мелькавшими словно при ускоренной съемке, хотя на самом деле они стояли неподвижно. Сквозь стекло он ощущал, как ему прямо в нос бьет густой снег. Метель, поднявшаяся еще ночью, разошлась не на шутку. Мирка возвращался домой из Братиславы, где он 3 месяца пролежал в психиатрической больнице. Ну да, он хотел совершить самоубийство и уже сделал это, но не повезло. Его нашла мать, и он остался жив. Да, невезуха. Невезение преследовало его с детства, он был 100-процентным неудачником, ему никогда ни в чем не везло. Вот хоть и сейчас он собирался выехать более ранним поездом, но не получилось, поскольку доктора Убийка не было на месте. А тот молодой врач, который должен был дать ему выписку, сперва болтал со всеми подряд, но потом его куда-то вызвали. Мирка пришлось безропотно дожидаться своей очереди. Ему очень хотелось повидать доктора Убийка, с которым он подружился, когда тот вытаскивал его из этого дерьма. Но, видимо, доктора не было в больнице, иначе он наверняка пришел бы. Мирка набрался смелости и спросил попутчика, как ему быть и где бы присесть. Но про билет на всякий случай промолчал, он ведь его не купил. Попутчик объявил, что поезд битком набит. В некоторые вагоны пускают только с плацкартой, и свободных мест нет даже в первом классе, поскольку там едут артисты. Артисты, удивился Мирка. Ну да, целая куча звезд едут из Братиславы в Кошице. На машинах из-за заносов не проедешь. Вот они и отправились на поезде, объяснил очкарик-всезнайка. Звезды здесь, в этом поезде. Мирка так разволновался, что забыл о главном. Едет-то он безбилетником. Он перевел на попутчика расширившиеся от возбуждения зрачки своих темных глаз, но того уже и след простыл. Через миг в дверях мелькнуло его очкастое лицо, прокричавшее напоследок, чтобы Мирка шел в вагон-ресторан, где можно сидеть без плацкарты, а билет ему продаст проводник. Ладно, можно и в вагон-ресторан. Хотя почему именно туда? Из-за контролера? Наверное. Там он не будет так бросаться в глаза. И, может быть, там таких, как он, много. И пиво там можно выпить. Мама бы предпочла, чтобы он выпил кофе, но ему больше по вкусу пива. Она все время пичкала его кофе после того, как он вернулся из наркодиспансера. Никаким наркоманом он не был. Пацаны приняли его в свою компанию, но и пришлось с ними однажды попробовать. Правда, он сразу же отрубился и чуть концы не отдал. Едва откачали. Конечно, с компанией пришлось расстаться. Пацаны его теперь ни в грош не ставили, обвиняли в том, что он натравил на них полицию. Это его порядком подкосило. Деньги у него были, те, которые ему она послала, евры, как у них в семье говорили. А он билет-то и не купил. Безбилетник, значит. Его ведь и поймать могут, и в полицию отправить. Скорый начал притормаживать, мимо Мирка пробежал проводник, громко объявляя, что поезд подъезжает к станции Трнава. Мирка обожал звезд и знаменитостей, о которых каждый день читал в бульварной прессе. Даже будучи в психбольнице, покупал «Новое время» в газетном киоске во дворе. Политику он вовсе пропускал. Спорт быстро пролистывал, зато очень внимательно читал светскую хронику. Благодаря прессе Он знал в подробностях, что делают знаменитости, с кем живут и с кем дружат, какие у них машины, как они качаются, и всерьез все это переживал. А вдруг ему удастся живьем увидеть звезд, а то и познакомиться с ними? В радостном предвкушении вошел в вагон-ресторан. Вдруг открылись двери первого класса, и в вагон-ресторан вошла женщина. Мирка вытаращил глаза. Женщина выглядела, как настоящая звезда. На плечи была накинута легкая шубка, глаза закрывали темные очки, чтобы никто ее не узнавал. Но Мирка сразу же понял, кто это. «Боже ты мой! Диана! Красавица Диана!» Чуть не крикнул он, но в действительности просто разинул рот. И уже не смог закрыть его, да так и остался сидеть в странном оцепенении. Его немного смутило то, что Диана направляется в уборную, но тут же успокоился, представив себе, что она идет вымыть руки или еще за чем-нибудь таким. Мирка давно обожал Диану, считал ее идеальной женщиной. И не какой-нибудь там, ведь Диана – артистка. Она самая совершенная из всех женщин, когда-либо живших на земле. Диана подошла к официанту, и тот указал ей на свободное место рядом с Мирка. И Мирка затаил дыхание, когда Диана подсела к нему на край сиденья. «Спокойно, спокойно, ничего особенного не происходит», – твердил он про себя. Но это нисколько не помогало. Его возбуждение нарастало. Стало. Тут снова распахнулись двери первого класса, и в вагон легкими шажками вбежали двое изящных молодых светловолосых людей. И вдруг ему в голову пришла шальная мысль, что если их чем-нибудь звезд угостить? Мысль эту он тут же отбросил, но совсем избавиться от нее не мог. Что, если бы звезды выпили с ним по стаканчику и заказал можжевеловку для всей компании? Артистки прыснули от смеха. «Но я не пью можжевеловку». «Так закажите коньяк, Мирко, если уж на то пошло». Денег у Мирка было маловато. Выяснилось, что их хватит либо на билет, либо на ресторанный счет. Официант что-то зашептал контролеру. Тот вроде бы стал возражать, но в конце концов согласился. Официант выгреб у Мирка все деньги. Когда через четверть часа состав остановился на вокзале города Спишска-Нововес, контролер, недолго думая, ссадил Мирка с поезда. А скорый поезд, шоу-бизнес, понесся дальше на восток. Мирка в растерянности остановился на перроне посреди толпы пассажиров, явно спешивших по своим домам. Куда теперь идти? Что делать? Он машинально сунул руку в правый карман. В кармане обнаружилась забытая мелочь, всего 1,5 евро. В голове у него прояснилось, и он направился прямиком в забегаловку, примеченную им у вокзала. А там он отдал барменше последние деньги и ушел. Он брел куда-то, сам не зная куда. От выпитого алкоголя у него кружилась голова. Возле ручья он остановился, увидел узкий деревянный мостик и пошел по нему. Посреди мостика он покачнулся, оперся о поручень и судорожно вдохнул морозный воздух. И тут, словно кто-то, толкнул его в грудь. Мирка резко откинулся на спину. Шаткий поручень переломился, и Мирка плашмя полетел в ручей. Он летел всего пару мгновений и рухнул, как увесистый мешок. Лед проломился, треща под тяжестью его тела. Мирка так и остался лежать, даже не попытался встать на ноги. Да и зачем? Он видел Диану, видел звезд. Возле его ушей журчала холодная вода. Он смотрел снизу вверх на звезды, сиявшие на высоком небе. Наутро его нашли уже окоченевшим. Неделю спустя на утренней летучке доктор Убийко просматривал свежую почту. Он вскрыл конверт, на котором стояла печать участкового врача Мирка и прочитал сообщение о кончине своего бывшего пациента. «Но как же так?» – воскликнул он, глядя на присутствующих. «Я парня от самоубийства спас, а он погибает совершенно бессмысленно в результате какого-то глупого переохлаждения. Вы можете это понять? Скончался от переохлаждения, просто от холода». Рассказ Эвы «Молите Франевой», «Скорый поезд шоу-бизнес» в переводе Людмилы Широковой.
7: Су хвиле буду о боли.

И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня после летних каникул проходит заседание правительства. Министры обсудят обновление плана действий по преобразованию Верхнеянтрянского региона и текущие проблемы фермеров. Поправка к закону, обеспечивающая выполнение ряда мер ЕС по смягчению последствий глобального обезлесения, призвана привести его в соответствие с европейским регламентом о доступе на рынок ЕС некоторых товаров и продуктов, связанных с обезлесением и деградацией лесов. Речь также пойдет о поправке к Конституции, которая гласит, что парламент может быть распущен до окончания избирательного периода путем всенародного голосования. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла посла Республики Болгария в Словацкой Республике Снежану Йовеву Димитрову. Они обсудили дальнейшее развитие словацко-болгарских культурных связей, общее культурно-историческое наследие, поддержку болгарского национального меньшинства в Словакии, а также конкретные возможности сотрудничества между культурными учреждениями обеих стран. Одной из тем встречи был обмен опытом в рамках проекта «Тренчин. Культурная столица Европы-2026». Болгарский город Бургас подает заявку на получение звания культурной столицы 2032 года. Поэтому обе стороны видят возможность для взаимодействия команд из Тренчина и Бургаса, обмена опытом, рабочих консультаций или ознакомительных поездок. Премьер-министр Роберт Фицо обратился к министру экономики Денисе Исаковой с просьбой как можно скорее завершить процесс урегулирования вопросов собственности между компанией по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВИС и чешской компанией ЧЕС и не создавать почву для спекуляций и необоснованных обвинений, не соблюдая сроки, установленные правительством. Причиной тому стало запланированное строительство новой атомной электростанции в Ясловске-Богунице. Кроме того, премьер ожидает, что Исакова и представители компании ЯВИС предпримут необходимые юридические шаги в связи с распространением информации о том, что кто-то хочет присвоить 90 миллионов евро во время расчетов по акциям.

0: директора компании «Словацкие электростанции» Бронислава Стричика с послом Казахстана в Словакии Жанной Сагиновой. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего казахстанско-словацкого сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Словакия завоевала бронзовую медаль и одержала командную победу в международном финале экономической олимпиады. Адам Такач, победитель национального этапа экономической олимпиады, занял 40-е место и вошел в число 50 лучших участников. В ходе совместной встречи государственный секретарь Министерства образования, исследования и развития по делам молодежи Роберт Джембера и госсекретарь МВД Луция Куриловская обсудили вопрос прибытия студентов из третьих стран, в частности, в связи с выдачей национальных виз для обучения. Они пришли к соглашению о том, что академическая среда в Словакии должна быть открыта для талантливых иностранных студентов. Однако их приезд должен сопровождаться четкими правилами и соблюдениями требований безопасности.
1: Тема дня.
0: Технический университет в Кошице присоединился к исследованиям в области безопасного захоронения высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива в рамках нового исследовательского проекта под названием «X-Rock». Проект сосредоточен на разработке и тестировании геологических барьеров для будущего глубокого хранилища. Как сообщили в университете, вуз также сотрудничает с экспертами Швейцарии, Финляндии, Чехии, Бельгии и Японии. Проект X-Rock предоставляет нашим преподавателям уникальную возможность участвовать в исследованиях, которые в настоящее время проводятся лишь в немногих странах мира. Захоронение высокорадиоактивных отходов – одна из самых сложных технических задач в ядерной энергетике. И я рад, что наши ученые могут внести свой вклад в обеспечение безопасности будущего словацкого хранилища на сотни, а, возможно, и тысячи лет вперед, сказал Михал Цеглар, декан факультета горного дела, экологии, менеджмента и геотехнологии Технического университета в Кошице. Группа исследователей факультета изучает поведение горных пород и герметизирующих материалов при длительном воздействии тепла, давления и химических процессов. В частности, она занимается разработкой новых композитных материалов на основе горных пород, исследованием инженерно-геологических барьеров в условиях, имитирующих условия хранилища, а также разработкой систем мониторинга, которые будут отслеживать состояние хранилища в режиме реального времени с помощью датчиков и прогнозного анализа. Глубокое геологическое хранилище призвано обеспечить постоянное решение проблемы высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. При этом методе отходы хранятся в устойчивых горных породах на глубине сотен метров и отделены от окружающей среды несколькими независимыми защитными барьерами. По данным университета, Словакии потребуется такое решение менее чем через два десятилетия. Проект с бюджетом, превышающим 10 миллионов евро, рассчитан до 2029 года. Он является продолжением долгосрочного геологического исследования территории Словакии, также проводимого в сотрудничестве с Государственным геологическим институтом имени Диониза Штура. В июне оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обратило внимание на обстоятельства финансирования проекта X-Rock, указав, что за его реализацию отвечает вице-декан Самер Хури, бывший спонсор партии «Глаз СД» и президентской кампании Петера Пеллегрини. ПС также поставила под сомнение участие в проекте двух частных компаний и подала заявление в полицию. Министерство образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики подало заявление в полицию против депутатов от оппозиционной партии ПС за клевету и ложные обвинения. В ВУЗе заявили, что проект был оценен двумя независимыми экспертами из Словакии и Чехии и получил 14,5 баллов из 15 возможных. Министерство образования отвергло утверждение о недостаточной прозрачности. По мнению университета, эксперты сочли участие партнеров оправданным, а распределение средств должно постоянно контролироваться министерством и национальными и европейскими контролирующими органами.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что в эфир в этот месяц выходит цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы вновь пригласили гостью, писательницу, переводчицу Эву Малити Франьеву. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию в сокращенной версии рассказ Эвы Малити Франьевой. На это я получила от нее разрешение. Рассказ называется «Скорый поезд. Шоу-бизнес». Я бы сказала, что он посвящен так называемому «маленькому человеку».

0: Леньку, страдающему от одиночества, безразличия, не нашедшего себя в большом современном мире. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Итак, друзья, вас ждет вторая часть беседы с писательницей-переводчицей Евой Малити Франевой. Включаем запись. Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
2: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались. Потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпаты и Врых». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
2: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес, тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Корша бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно, и я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
2: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 17-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустодия Арианина книга. Она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать. И таких людей мало, не хватает, не хватает.
3: Но ведь вы много переводили и русской литературы на словацкое. Это ведь тоже отдельная глава в вашем творчестве.
2: Я переводила русскую литературу и переводила еще осетинскую литературу. Я много авторов из русской литературы перевела. Среди них у Александр Блок, лирические его драмы, там был Федор Сологуб, там был Вячеслав Иванов, была Нина Садорис современных, многие, и пьесы, и драматургию я переводила, и прозу. Ну, а такой мой автор, «Сердцовый король», не знаю, говорят так по-русски.
3: Ну, мы скажем.
2: Да, мой «Сердцовый король», это был Андрей Белый. Ему я отдала немало лет своей жизни, перевела его такой, на самом деле, культовый роман «Петербург», потом перевела «Серебряного голубя», это второй роман, перевела его 4 симфонии, и все это прекрасные произведения, особенно «Петербург». И для меня он всегда был как Библия для писателей. И я всем говорила, читайте «Петербург» Белого. Это Библия для писателей. Человек, если может анализировать, узнает о том, как писать литературу, какие приемы. Он был великий мастер, и я очень рада, что посчастливилось мне именно этого автора переводить.
3: И эта ваша работа была отмечена?
2: Была отмечена, была премия Литературного фонда, ну и главным образом и была еще премия Зори Есенской, тоже такой конкурс был. Но что главное, очень приняли ее читатели. И были 3 издания этой книги в 2001, 2003 и потом еще в 2020.
3: Мы можем говорить с вами бесконечно, тем очень много, но время у нас ограничено, и тем не менее я бы хотела вас попросить такую вещь. Я бы хотела, чтобы наши слушатели смогли услышать какой-то небольшой отрывок из вашего произведения, произведение, которое было переведено на русский язык. Что бы вы предложили?
2: Может быть, что-то из этих рассказов.
3: Так что, дорогие друзья, вы услышите отрывок из рассказа нашей гости.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
4: Главный герой рассказа Эвы Малити Франевой – паренек по имени Мирко, который в Братиславе завершил лечение в психиатрической больнице. Он приезжает на вокзал и не успевает купить билет на свой поезд.
5: Vážení cestujúci, vlak Bratislava-Košice odchádza z prvého nástupišťa.
6: Вскоре состав тронулся на север. По прежним поездкам он помнил, что поезд Братислава-Кошице едет сначала на север, а потом в Жилине сворачивает в их сторону, на восток, где надо пересесть на местную ветку, которая и приведет его домой. Купить билет на вокзале он уже не успел. И теперь растерянно стоял в тамбуре, прилепившись носом к дверному стеклу, и судорожно размышлял, что делать дальше. Однако голова не работала, толку от нее не было никакого. И так всякий раз, когда он нуждался в ее помощи, за стеклом все быстрее уносилась прочь занесенная снегом платформа. Потом пролетело и серое унылое здание вокзала с фигурками закутанных людей, мелькавшими словно при ускоренной съемке, хотя на самом деле они стояли неподвижно. Сквозь стекло он ощущал, как ему прямо в нос бьет густой снег. Метель, поднявшаяся еще ночью, разошлась не на шутку. Мирко возвращался домой из Братиславы, где он 3 месяца пролежал в психиатрической больнице. Ну да, он хотел совершить самоубийство и уже сделал это, но не повезло. Его нашла мать, и он остался жив. Да, невезуха. Невезение преследовало его с детства, он был 100-процентным неудачником. Ему никогда ни в чем не везло.
3: Вот хоть и сейчас он собирался выехать более ранним поездом, но не получилось, поскольку доктора Убийка не было на месте. А тот молодой врач, который должен был дать ему выписку, сперва болтал со всеми подряд, но потом его куда-то вызвали. Мирка пришлось безропотно дожидаться своей очереди. Ему очень хотелось повидать доктора Убийка, с которым он подружился, когда тот вытаскивал его из этого дерьма. Но, видимо, доктора не было в больнице, иначе он наверняка пришел бы. Мирка набрался смелости и спросил попутчика, как ему быть и где бы присесть. Но про билет на всякий случай промолчал, он ведь его не купил. Попутчик объявил, что поезд битком набит. В некоторые вагоны пускают только с плацкартой, и свободных мест нет даже в первом классе, поскольку там едут артисты. «Артисты?» – удивился Мирка. «Ну да, целая куча звезд едут из Братиславы в Кошице. На машинах из-за заносов не проедешь. Вот они и отправились на поезде», – объяснил очкарик-всезнайка. «Звезды здесь, в этом поезде?» Мирка так разволновался, что забыл о главном. «Едет-то он безбилетником?» Он перевел на попутчика расширившиеся от возбуждения зрачки своих темных глаз, но того уже и след простыл. Через миг в дверях мелькнуло его очкастое лицо, прокричавшее напоследок, чтобы Мирка шел в вагон-ресторан, где можно сидеть без плацкарты, а билет ему продаст проводник. «Ладно, можно и в вагон-ресторан. Хотя почему именно туда? Из-за контролера? Наверное. Там он не будет так бросаться в глаза. И, может быть, там таких, как он, много. И пиво там можно выпить. Мама бы предпочла, чтобы он выпил кофе, но ему больше по вкусу пива. Она все время пичкала его кофе после того, как он вернулся из наркодиспансера. Никаким наркоманом он не был. Пацаны приняли его в свою компанию, но и пришлось с ними однажды попробовать. Правда, он сразу же отрубился и чуть концы не отдал. Едва откачали. Конечно, с компанией пришлось расстаться. Пацаны его теперь ни в грош не ставили, обвиняли в том, что он натравил на них полицию. Это его порядком подкосило. Деньги у него были, те, которые ему она послала, евры, как у них в семье говорили. А он билет-то и не купил. Безбилетник, значит. Его ведь и поймать могут, и в полицию отправить. Скорый начал притормаживать, мимо Мирка пробежал проводник, громко объявляя, что поезд подъезжает к станции Трнава. Мирка обожал звезд и знаменитостей, о которых каждый день читал в бульварной прессе. Даже будучи в психбольнице, покупал «Новое время» в газетном киоске во дворе. Политику он вовсе пропускал. Спорт быстро пролистывал, зато очень внимательно читал светскую хронику. Благодаря прессе он знал в подробностях, что делают знаменитости, с кем живут и с кем дружат, какие у них машины, как они качаются, и всерьез все это переживал. А вдруг ему удастся живьем увидеть звезд, а то и познакомиться с ними? В радостном предвкушении вошел в вагон-ресторан. Вдруг открылись двери первого класса, и в вагон-ресторан вошла женщина. Мирка вытаращил глаза. Женщина выглядела как настоящая звезда. На плечи была накинута легкая шубка, глаза закрывали темные очки, чтобы никто ее не узнавал. Но Мирка сразу же понял, кто это. «Боже ты мой, Диана! Красавица Диана!» — чуть не крикнул он, но в действительности просто разинул рот и уже не смог закрыть его, да так и остался сидеть в странном оцепенении. Его немного смутило то, что Диана направляется в уборную, но тут же успокоился, представив себе, что она идет вымыть руки или еще зачем-нибудь таким. Мирка давно обожал Диану, считал ее идеальной женщиной. И не какой-нибудь там, ведь Диана – артистка. Она самая совершенная из всех женщин, когда-либо живших на земле. Диана подошла к официанту, и тот указал ей на свободное место рядом с Мирка. И Мирка затаил дыхание, когда Диана подсела к нему на край сиденья. «Спокойно, спокойно, ничего особенного не происходит», – твердил он про себя. Но это нисколько не помогало. Его возбуждение нарастало. Тут снова распахнулись двери первого класса, и в вагон легкими шажками вбежали двое изящных молодых светловолосых людей. И вдруг ему в голову пришла шальная мысль, что если их чем-нибудь звезд угостить? Мысль эту он тут же отбросил, но совсем избавиться от нее не мог. Что, если бы звезды выпили с ним по стаканчику и заказал можжевеловку для всей компании? Артистки прыснули от смеха. «Но я не пил можжевеловку». «Так закажите коньяк, Мирко, если уж на то пошло». Денег у Мирка было маловато. Выяснилось, что их хватит либо на билет, либо на ресторанный счет. Официант что-то зашептал контролеру. Тот вроде бы стал возражать, но в конце концов согласился. Официант выгреб у Мирка все деньги. Когда через четверть часа состав остановился на вокзале города Спишска-Нововес, контролер, недолго думая, ссадил Мирка с поезда. А скорый поезд, шоу-бизнес, понесся дальше на восток. Мирка в растерянности остановился на перроне посреди толпы пассажиров, явно спешивших по своим домам. Куда теперь идти? Что делать? Он машинально сунул руку в правый карман. В кармане обнаружилась забытая мелочь, всего 1,5 евро. В голове у него прояснилось, и он направился прямиком в забегаловку, примеченную им у вокзала. А там он отдал барменше последние деньги и ушел. Он брел куда-то, сам не зная куда. От выпитого алкоголя у него кружилась голова. Возле ручья он остановился, увидел узкий деревянный мостик и пошел по нему. Посреди мостика он покачнулся, оперся о поручень и судорожно вдохнул морозный воздух. И тут, словно кто-то, толкнул его в грудь. Мирка резко откинулся на спину. Шаткий поручень переломился, и Мирка плашмя полетел в ручей. Он летел всего пару мгновений и рухнул, как увесистый мешок. Лед проломился, треща под тяжестью его тела. Мирка так и остался лежать, даже не попытался встать на ноги. Да и зачем? Он видел Диану, видел звезд. Возле его ушей журчала холодная вода. Он смотрел снизу вверх на звезды, сиявшие на высоком небе. Наутро его нашли уже окоченевшим. Неделю спустя на утренней летучке доктор Убийка просматривал свежую почту. Он вскрыл конверт, на котором стояла печать участкового врача Мирка и прочитал сообщение о кончине своего бывшего пациента. «Но как же так?» – воскликнул он, глядя на присутствующих. «Я парня от самоубийства спас, а он погибает совершенно бессмысленно в результате какого-то глупого переохлаждения. Вы можете это понять? Скончался от переохлаждения, просто от холода». Рассказ Эвы Малити-Франевой «Скорый поезд. Шоу-бизнес» в переводе Людмилы Широковой.
7: Су хвиле буду о боли.

И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня после летних каникул проходит заседание правительства. Министры обсудят обновление плана действий по преобразованию Верхнеянтрянского региона и текущие проблемы фермеров. Поправка к закону, обеспечивающая выполнение ряда мер ЕС по смягчению последствий глобального обезлесения, призвана привести его в соответствие с европейским регламентом о доступе на рынок ЕС некоторых товаров и продуктов, связанных с обезлесением и деградацией лесов. Речь также пойдет о поправке к Конституции, которая гласит, что парламент может быть распущен до окончания избирательного периода путем всенародного голосования. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла посла Республики Болгария в Словацкой Республике Снежану Йовеву Димитрову. Они обсудили дальнейшее развитие словацко-болгарских культурных связей, общее культурно-историческое наследие, поддержку болгарского национального меньшинства в Словакии, а также конкретные возможности сотрудничества между культурными учреждениями обеих стран. Одной из тем встречи был обмен опытом в рамках проекта «Тренчин. Культурная столица Европы-2026». Болгарский город Бургас подает заявку на получение звания культурной столицы 2032 года. Поэтому обе стороны видят возможность для взаимодействия команд из Тренчина и Бургаса, обмена опытом, рабочих консультаций или ознакомительных поездок. Премьер-министр Роберт Фицо обратился к министру экономики Денисе Исаковой с просьбой как можно скорее завершить процесс урегулирования вопросов собственности между компанией по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВИС и чешской компанией ЧЕС и не создавать почву для спекуляций и необоснованных обвинений, не соблюдая сроки, установленные правительством. Причиной тому стало запланированное строительство новой атомной электростанции в Ясловске-Богунице. Кроме того, премьер ожидает, что Исакова и представители компании ЯВИС предпримут необходимые юридические шаги в связи с распространением информации о том, что кто-то хочет присвоить 90 миллионов евро во время расчетов по акциям. Компания ЧЕС также рассматривает возможность принятия юридических мер. Министр окружающей среды Томаш Тараба объявил о реформе водного сектора. Согласно новому закону, государственные водохозяйственные организации смогут использовать земельные участки в качестве сервитута в режиме ограниченного пользования для подготовки и строительства водной инфраструктуры и ухода за водотоками. Планируемые изменения призваны ускорить строительство систем водоснабжения и канализации. Глава ведомства планирует в ближайшие дни представить на обсуждение правительству поправку к закону о воде. Состоялась встреча генерального директора компании «Словацкие электростанции» Бронислава Стричика с послом Казахстана в Словакии Жанной Сагиновой. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего казахстанско-словацкого сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Словакия завоевала бронзовую медаль и одержала командную победу в международном финале экономической олимпиады. Адам Такач, победитель национального этапа экономической олимпиады, занял 40-е место и вошел в число 50 лучших участников. В ходе совместной встречи государственный секретарь Министерства образования, исследования и развития по делам молодежи Роберт Джембера и госсекретарь МВД Луция Куриловская обсудили вопрос прибытия студентов из третьих стран, в частности, в связи с выдачей национальных виз для обучения. Они пришли к соглашению о том, что академическая среда в Словакии должна быть открыта для талантливых иностранных студентов. Однако их приезд должен сопровождаться четкими правилами и соблюдениями требований безопасности.
0: Тема дня.
1: Технический университет в Кошице присоединился к исследованиям в области безопасного захоронения высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива в рамках

0: чехословацкого хранилища на сотни, а, возможно, и тысячи лет вперед, сказал Михал Цеглар, декан факультета горного дела, экологии, менеджмента и геотехнологии Технического университета в Кошице. Группа исследователей факультета изучает поведение горных пород и герметизирующих материалов при длительном воздействии тепла, давления и химических процессов. В частности, она занимается разработкой новых композитных материалов на основе горных пород, исследованием инженерно-геологических барьеров в условиях, имитирующих условия хранилища, а также разработкой систем мониторинга, которые будут отслеживать состояние хранилища в режиме реального времени с помощью датчиков и прогнозного анализа. Глубокое геологическое хранилище призвано обеспечить постоянное решение проблемы высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. При этом методе отходы хранятся в устойчивых горных породах на глубине сотен метров и отделены от окружающей среды несколькими независимыми защитными барьерами. По данным университета, Словакии потребуется такое решение менее чем через два десятилетия. Проект с бюджетом, превышающим 10 миллионов евро, рассчитан до 2029 года. Он является продолжением долгосрочного геологического исследования территории Словакии, также проводимого в сотрудничестве с Государственным геологическим институтом имени Диониза Штура. В июне оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обратило внимание на обстоятельства финансирования проекта и к срок, указав, что за его реализацию отвечает вице-декан Самер Хури, бывший спонсор партии «Глаз СД» и президентской компании Петера Пеллегрини. ПС также поставила под сомнение участие в проекте двух частных компаний и подала заявление в полицию. Министерство образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики подало заявление в полицию против депутатов от оппозиционной партии ПС за клевету и ложные обвинения. В ВУЗе заявили, что проект был оценен двумя независимыми экспертами из Словакии и Чехии и получил 14,5 баллов из 15 возможных. Министерство образования отвергло утверждение о недостаточной прозрачности. По мнению университета, эксперты сочли участие партнеров оправданным, а распределение средств должно постоянно контролироваться министерством и национальными и европейскими контролирующими органами.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что в эфир в этот месяц выходит цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы вновь пригласили гостью, писательницу, переводчицу Эву Малити Франьеву. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию в сокращенной версии рассказ Эвы Малити Франьевой. На это я получила от нее разрешение. Рассказ называется «Скорый поезд. Шоу-бизнес». Я бы сказала, что он посвящен так называемому маленькому человеку, пареньку, страдающему от одиночества, безразличия, не нашедшего себя в большом современном мире. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Итак, друзья, вас ждет вторая часть беседы с писательницей-переводчицей Эвой Малити Франьевой. Включаем запись.

0: Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпативрх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать, написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный».

0: И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала 3 романа. Сейчас я написала 4-й, готовлю его для издания.
1: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
0: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатал. Еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом, чай с Шопеном». По рассказу Этели Фаркашовой, это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршах», «Бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Перм. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
1: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно, и я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
0: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 17-м. Здесь ее приняли хорошо. «Кустоди Ариан». Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать. И таких людей мало, не хватает, не хватает.
1: Но ведь вы много переводили и русской литературы на словацкое. Это ведь тоже отдельная глава в вашем творчестве.
0: Я переводила русскую литературу и переводила еще осетинскую литературу. Я много авторов из русской литературы перевела. Среди них у Александр Блок, лирические его драмы, там был Федор Сологуб, там был Вячеслав Иванов, была Нина Садур из современных, многие, и пьесы, и драматургию я переводила, и прозу. Ну, а такой мой автор, «Сердцовый король», не знаю, говорят так по-русски.
1: Ну, мы скажем.
0: Да, мой сердцовый король, это был Андрей Белый. Ему я отдала немало лет своей жизни. Перевела его такой, на самом деле, культовый роман «Петербург». Потом перевела «Серебряного голубя», это второй роман. Перевела его 4 симфонии. И все это прекрасные произведения. Особенно «Петербург». И для меня он всегда был как Библия для писателей. И я всем говорила, читайте «Петербург» Белого. Это Библия для писателей. Человек, если может анализировать, узнает о том, как писать литературу, какие приемы. Он был великий мастер, и я очень рада, что посчастливилось мне именно этого автора переводить.
1: И эта ваша работа была отмечена?
0: Была отмечена, была премия литературного фонда. Ну и главным образом и была еще премия Зори Есенской, тоже такой конкурс был. Но что главное, очень приняли ее читатели. И были три издания этой книги в 2001, 2003 и потом еще в 2020.
1: Мы можем говорить с вами бесконечно, тем очень много. Но время у нас ограничено, и тем не менее я бы хотела вас попросить такую вещь. Я бы хотела, чтобы наши слушатели смогли услышать какой-то небольшой отрывок из вашего произведения, произведение, которое было переведено на русский язык. Что бы вы предложили?
0: Может быть, что-то из этих рассказов.
1: Так что, дорогие друзья, вы услышите отрывок из рассказа нашей гости.
2: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
3: Главный герой рассказа Эвы Малити Франевой – паренек по имени Мирко, который в Братиславе завершил лечение в психиатрической больнице. Он приезжает на вокзал и не успевает купить билет на свой поезд.
4: Vážení cestujúci, vlak Bratislava-Košice odchádza z prvého nástupišťa.
5: Вскоре состав тронулся на север. По прежним поездкам он помнил, что поезд Братислава-Кошице едет сначала на север, а потом в Жилине сворачивает в их сторону на восток, где надо пересесть на местную ветку, которая и приведет его домой. Купить билет на вокзале он уже не успел. И теперь растерянно стоял в тамбуре, прилепившись носом к дверному стеклу и судорожно размышлял, что делать дальше. Однако голова не работала, толку от нее не было никакого. И так всякий раз, когда он нуждался в ее помощи, за стеклом все быстрее уносилась прочь занесенная снегом платформа. Потом пролетело и серое унылое здание вокзала с фигурками закутанных людей, мелькавшими словно при ускоренной съемке, хотя на самом деле они стояли неподвижно. Сквозь стекло он ощущал, как ему прямо в нос бьет густой снег. Метель, поднявшаяся еще ночью, разошлась не на шутку. Мирко возвращался домой из Братиславы, где он 3 месяца пролежал в психиатрической больнице. Ну да, он хотел совершить самоубийство и уже сделал это, но не повезло. Его нашла мать, и он остался жив. Да, невезуха. Невезение преследовало его с детства, он был 100-процентным неудачником, ему никогда ни в чем не везло. Вот хоть и сейчас он собирался выехать более ранним поездом, но не получилось, поскольку доктора Убийка не было на месте. А тот молодой врач, который должен был дать ему выписку, сперва болтал со всеми подряд, но потом его куда-то вызвали. Мирко пришлось безропотно дожидаться своей очереди. Ему очень хотелось повидать доктора Убийка, с которым он подружился, когда тот вытаскивал его из этого дерьма. Но, видимо, доктора не было в больнице, иначе он наверняка пришел бы. Мирко набрался смелости и спросил попутчика, как ему быть и где бы присесть. Но про билет на всякий случай промолчал, он ведь его не купил. Попутчик объявил, что поезд битком набит. В некоторые вагоны пускают только с плацкартой, и свободных мест нет даже в первом классе, поскольку там едут артисты. Артисты, удивился Мирко. Ну да, целая куча звезд едут из Братиславы в Кошице. На машинах из-за заносов не проедешь. Вот они и отправились на поезде, объяснил очкарик-всезнайка. Звезды здесь, в этом поезде. Мирко так разволновался, что забыл о главном. Едет-то он безбилетником. Он перевел на попутчика расширившиеся от возбуждения зрачки своих темных глаз, но того уже и след простыл. Через миг в дверях мелькнуло его очкастое лицо, прокричавшее напоследок, чтобы Мирко шел в вагон-ресторан, где можно сидеть без плацкарты, а билет ему продаст проводник. Ладно, можно и в вагон-ресторан. Хотя почему именно туда? Из-за контролера? Наверное. Там он не будет так бросаться в глаза. И, может быть, там таких, как он, много. И пиво там можно выпить. Мама бы предпочла, чтобы он выпил кофе, но ему больше по вкусу пиво. Она все время пичкала его кофе после того, как он вернулся из наркодиспансера. Никаким наркоманом он не был. Пацаны приняли его в свою компанию, но и пришлось с ними однажды попробовать. Правда, он сразу же отрубился и чуть концы не отдал. едва откачали. Конечно, с компанией пришлось расстаться. Пацаны его теперь ни в грош не ставили, обвиняли в том, что он натравил на них полицию. Это его порядком подкосило. Деньги у него были, те, которые ему она послала, евро, как у них в семье говорили. А он билет-то и не купил. Безбилетник, значит. Его ведь и поймать могут, и в полицию отправить. Скорый начал притормаживать, мимо Мирка пробежал проводник, громко объявляя, что поезд подъезжает к станции Трнава. Мирка обожал звезд и знаменитостей, о которых каждый день читал в бульварной прессе. Даже будучи в психбольнице, покупал «Новое время» в газетном киоске во дворе. Политику он вовсе пропускал. Спорт быстро пролистывал, зато очень внимательно читал светскую хронику. Благодаря прессе он знал в подробностях, что делают знаменитости, с кем живут и с кем дружат, какие у них машины, как они качаются, и всерьез все это переживал. А вдруг ему удастся живьем увидеть звезд, а то и познакомиться с ними? В радостном предвкушении вошел в вагон-ресторан. Вдруг открылись двери первого класса, и в вагон-ресторан вошла женщина. Мирка вытаращил глаза. Женщина выглядела как настоящая звезда. На плечи была накинута легкая шубка, глаза закрывали темные очки, чтобы никто ее не узнавал. Но Мирка сразу же понял, кто это. «Боже ты мой, Диана! Красавица Диана!» чуть не крикнул он, но в действительности просто разинул рот и уже не смог закрыть его, да так и остался сидеть в странном оцепенении. Его немного смутило то, что Диана направляется в уборную, но тут же успокоился, представив себе, что она идет вымыть руки или еще за чем-нибудь таким. Мирка давно обожал Диану, считал ее идеальной женщиной. И не какой-нибудь там, ведь Диана – артистка. Она самая совершенная из всех женщин, когда-либо живших на земле. Диана подошла к официанту, и тот указал ей на свободное место рядом с Мирка. И Мирка затаил дыхание, когда Диана подсела к нему на край сиденья. «Спокойно, спокойно, ничего особенного не происходит», – твердил он про себя. Но это нисколько не помогало. Его возбуждение нарастало. Стало. Тут снова распахнулись двери первого класса, и в вагон легкими шажками вбежали двое изящных молодых светловолосых людей. И вдруг ему в голову пришла шальная мысль, что если их чем-нибудь звезд угостить? Мысль эту он тут же отбросил, но совсем избавиться от нее не мог. Что, если бы звезды выпили с ним по стаканчику и заказал можжевеловку для всей компании? Артистки прыснули от смеха. «Но я не пил можжевеловку». «Так закажите коньяк, Мирко, если уж на то пошло». Денег у Мирка было маловато. Выяснилось, что их хватит либо на билет, либо на ресторанный счет. Официант что-то зашептал контролеру. Тот вроде бы стал возражать, но в конце концов согласился. Официант выгреб у Мирка все деньги. Когда через четверть часа состав остановился на вокзале города Спишска-Нововес, контролер, недолго думая, ссадил Мирка с поезда. А скорый поезд, шоу-бизнес, понесся дальше на восток. Мирка в растерянности остановился на перроне посреди толпы пассажиров, явно спешивших по своим домам. Куда теперь идти? Что делать? Он машинально сунул руку в правый карман. В кармане обнаружилась забытая мелочь, всего 1,5 евро. В голове у него прояснилось, и он направился прямиком в забегаловку, примеченную им у вокзала. А там он отдал барменше последние деньги и ушел. Он брел куда-то, сам не зная куда. От выпитого алкоголя у него кружилась голова. Возле ручья он остановился, увидел узкий деревянный мостик и пошел по нему. Посреди мостика он покачнулся, оперся о поручень и судорожно вдохнул морозный воздух. И тут, словно кто-то, толкнул его в грудь. Мирка резко откинулся на спину. Шаткий поручень переломился, и Мирка плашмя полетел в ручей. Он летел всего пару мгновений и рухнул, как увесистый мешок. Лед проломился, треща под тяжестью его тела. Мирка так и остался лежать, даже не попытался встать на ноги. Да и зачем? Он видел Диану, видел звезд. Возле его ушей журчала холодная вода. Он смотрел снизу вверх на звезды, сиявшие на высоком небе. Наутро его нашли уже окоченевшим. Неделю спустя на утренней летучке доктор Убийко просматривал свежую почту. Он вскрыл конверт, на котором стояла печать участкового врача Мирка, и прочитал сообщение о кончине своего бывшего пациента. «Но как же так?» – воскликнул он, глядя на присутствующих. «Я парня от самоубийства спас, а он погибает совершенно бессмысленно в результате какого-то глупого переохлаждения. Вы можете это понять? Скончался от переохлаждения, просто от холода». Рассказ Эвы «Молите Франевой. Скорый поезд шоу-бизнес» в переводе Людмилы Широковой.
6: Су хвиле, буду о боли.

И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня после летних каникул проходит заседание правительства. Министры обсудят обновление плана действий по преобразованию Верхнеянтрянского региона и текущие проблемы фермеров. Поправка к закону, обеспечивающая выполнение ряда мер ЕС по смягчению последствий глобального обезлесения, призвана привести его в соответствие с европейским регламентом о доступе на рынок ЕС некоторых товаров и продуктов, связанных с обезлесением и деградацией лесов. Речь также пойдет о поправке к Конституции, которая гласит, что парламент может быть распущен до окончания избирательного периода путем всенародного голосования. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла посла Республики Болгария в Словацкой Республике Снежану Йовеву Димитрову. Они обсудили дальнейшее развитие словацко-болгарских культурных связей, общее культурно-историческое наследие, поддержку болгарского национального меньшинства в Словакии, а также конкретные возможности сотрудничества между культурными учреждениями обеих стран. Одной из тем встречи был обмен опытом в рамках проекта «Тренчин. Культурная столица Европы-2026». Болгарский город Бургас подает заявку на получение звания культурной столицы 2032 года. Поэтому обе стороны видят возможность для взаимодействия команд из Тренчина и Бургаса, обмена опытом, рабочих консультаций или ознакомительных поездок. Премьер-министр Роберт Фицо обратился к министру экономики Денис Исаковой с просьбой как можно скорее завершить процесс урегулирования вопросов собственности между компанией по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВИС и чешской компанией ЧЕС и не создавать почву для спекуляций и необоснованных обвинений, не соблюдая сроки, установленные правительством. Причиной тому стало запланированное строительство новой атомной электростанции в Ясловске-Богунице. Кроме того, премьер ожидает, что Исаковой и представители компании ЯВИС предпримут необходимые юридические шаги в связи с распространением информации о том, что кто-то хочет присвоить 90 миллионов евро во время расчетов по акциям. Компания ЧЕС также рассматривает возможность принятия юридических мер. Министр окружающей среды Томаш Тараба объявил о реформе водного сектора. Согласно новому закону, государственные водохозяйственные организации смогут использовать земельные участки в качестве сервитута в режиме ограниченного пользования для подготовки и строительства водной инфраструктуры и ухода за водотоками. Планируемые изменения призваны ускорить строительство систем водоснабжения и канализации. Глава ведомства планирует в ближайшие дни представить на обсуждение правительству поправку к закону о воде. Состоялась встреча генерального директора компании «Словацкие электростанции» Бронислава Стричика с послом Казахстана в Словакии Жанной Сагиновой. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего казахстанско-словацкого сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Словакия завоевала бронзовые медали и одержала командную победу в международном финале экономической олимпиады. Адам Такач, победитель национального этапа экономической олимпиады, занял 40-е место и вошел в число 50 лучших участников. В ходе совместной встречи государственный секретарь Министерства образования, исследования и развития по делам молодежи Роберт Джембера и госсекретарь МВД Луция Куриловская обсудили вопрос прибытия студентов из третьих стран, в частности, в связи с выдачей национальных виз для обучения. Они пришли к соглашению о том, что академическая среда в Словакии должна быть открыта для талантливых иностранных студентов. Однако их приезд должен сопровождаться четкими правилами и соблюдением требований безопасности.
0: Тема дня.
1: Технический университет в Кошице присоединился к исследованиям в области безопасного захоронения высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива в рамках нового исследовательского проекта под названием «X-ROC». Проект сосредоточен на разработке и тестировании геологических барьеров для будущего глубокого хранилища. Как сообщили в университете, вуз также сотрудничает с экспертами Швейцарии, Финляндии, Чехии, Бельгии и Японии. Проект X-ROC предоставляет нашим преподавателям уникальную возможность участвовать в исследованиях, которые в настоящее время проводятся лишь в немногих странах мира. Захоронение высокорадиоактивных отходов – одна из самых сложных технических задач в ядерной энергетике. И я рад, что наши ученые могут внести свой вклад в обеспечение безопасности будущего словацкого хранилища на сотни, а возможно и тысячи лет вперед, сказал Михал Цеглар, декан факультета горного дела, экологии, менеджмента и геотехнологии Технического университета в Кошице. Группа исследователей факультета изучает поведение горных пород и герметизирующих материалов при длительном воздействии тепла, давления и химических процессов. В частности, она занимается разработкой новых композитных материалов на основе горных пород, исследованием инженерно-геологических барьеров в условиях, имитирующих условия хранилища, а также разработкой систем мониторинга, которые будут отслеживать состояние хранилища в режиме реального времени с помощью датчиков и прогнозного анализа. Глубокое геологическое хранилище призвано обеспечить постоянное решение проблемы высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. При этом методе отходы хранятся в устойчивых горных породах на глубине сотен метров и отделены от окружающей среды несколькими независимыми защитными барьерами. По данным университета, Словакии потребуется такое решение менее чем через два десятилетия. Проект с бюджетом, превышающим 10 миллионов евро, рассчитан до 2029 года. Он является продолжением долгосрочного геологического исследования территории Словакии, также проводимого в сотрудничестве с Государственным геологическим

0: Чехии получил 14,5 баллов из 15 возможных. Министерство образования отвергло утверждение о недостаточной прозрачности. По мнению университета, эксперты сочли участие партнеров оправданным, а распределение средств должно постоянно контролироваться министерством и национальными и европейскими контролирующими органами.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что в эфир в этот месяц выходит цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы вновь пригласили гостью, писательницу, переводчицу Эву Малити Франьеву. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию в сокращенной версии рассказ Эвы Малити Франьевой. На это я получила от нее разрешение. Рассказ называется «Скорый поезд. Шоу-бизнес». Я бы сказала, что он посвящен так называемому маленькому человеку, пареньку, страдающему от одиночества, безразличия, не нашедшего себя в большом современном мире. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Итак, друзья, вас ждет вторая часть беседы с писательницей-переводчицей Эвой Малити Франьевой. Включаем запись. Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
3: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатский Врах». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала 3 романа. Сейчас я написала 4-й, готовлю его для издания.
1: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
3: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Корша бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма»

0: городе Пермь, они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
1: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно, и я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
0: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустодия Ариана. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать. И таких людей мало, не хватает, не хватает.
1: Но ведь вы много переводили и русской литературы на словацкое. Это ведь тоже отдельная глава в вашем творчестве.
0: Я переводила русскую литературу и переводила еще осетинскую литературу. Я много авторов из русской литературы перевела. Среди них у Александр Блок, лирические его драмы, там был Фёдор Сологуб, там был Вячеслав Иванов, была Нина Садорис современный, многие, и пьесы, и драматургию я переводила, и прозу. Ну, а такой мой автор, «Сердцовый король», не знаю, говорят так по-русски.
1: Ну, мы скажем.
0: Да, мой сердцовый король, это был Андрей Белый. Ему я отдала немало лет своей жизни. Перевела его такой, на самом деле, культовый роман «Петербург». Потом перевела «Серебряного голубя», это второй роман. Перевела его «Четыре симфонии». И все это прекрасные произведения. Особенно «Петербург». И для меня он всегда был как Библия для писателей. И я всем говорила, читайте «Петербург» Белого. Это Библия для писателей. Человек, если может анализировать, узнает о том, как писать литературу, какие приемы. Он был великий мастер. И я очень рада, что посчастливилось мне именно этого автора переводить.
1: И эта ваша работа была отмечена?
0: Была отмечена. Была премия Литературного фонда. Ну и главным образом и была еще премия Зори Есенской. Тоже такой конкурс был. Но что главное, очень приняли ее читатели. И были три издания этой книги в 2001, 2003 и потом еще в 2020.
1: Мы можем говорить с вами бесконечно, тем очень много, но время у нас ограничено, и тем не менее я бы хотела вас попросить такую вещь. Я бы хотела, чтобы наши слушатели смогли услышать какой-то небольшой отрывок из вашего произведения, произведение, которое было переведено на русский язык. Что бы вы предложили?
0: Может быть, что-то из этих рассказов.
1: Так что, дорогие друзья, вы услышите отрывок из рассказа нашей гости.
2: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Главный герой рассказа Эвы Малити Франевой – паренек по имени Мирко, который в Братиславе завершил лечение в психиатрической больнице. Он приезжает на вокзал и не успевает купить билет на свой поезд.
4: Vážení cestujúci, vlak Bratislava-Košice odchádza z prvého nástupišťa.
1: Вскоре состав тронулся на север. По прежним поездкам он помнил, что поезд Братислава-Кошице едет сначала на север, а потом в Жилине сворачивает в их сторону на восток, где надо пересесть на местную ветку, которая и приведет его домой. Купить билет на вокзале он уже не успел. И теперь растерянно стоял в тамбуре, прилепившись носом к дверному стеклу, и судорожно размышлял, что делать дальше. Однако голова не работала, толку от нее не было никакого. И так всякий раз, когда он нуждался в ее помощи, за стеклом все быстрее уносилась прочь занесенная снегом платформа. Потом пролетело и серое унылое здание вокзала с фигурками закутанных людей, мелькавшими словно при ускоренной съемке, хотя на самом деле они стояли неподвижно. Сквозь стекло он ощущал, как ему прямо в нос бьет густой снег. Метель, поднявшаяся еще ночью, разошлась не на шутку. Мирка возвращался домой из Братиславы, где он 3 месяца пролежал в психиатрической больнице. Ну да, он хотел совершить самоубийство и уже сделал это, но не повезло. Его нашла мать, и он остался жив. Да, невезуха. Невезение преследовало его с детства, он был 100-процентным неудачником, ему никогда ни в чем не везло. Вот хоть и сейчас он собирался выехать более ранним поездом, но не получилось, поскольку доктора Убийка не было на месте, а тот молодой врач, который должен был дать ему выписку, сперва болтал со всеми подряд, но потом его куда-то вызвали». Мирка пришлось безропотно дожидаться своей очереди. Ему очень хотелось повидать доктора Убийка, с которым он подружился, когда тот вытаскивал его из этого дерьма. Но, видимо, доктора не было в больнице, иначе он наверняка пришел бы. Мирка набрался смелости и спросил попутчика, как ему быть и где бы присесть. Но про билет на всякий случай промолчал, он ведь его не купил. Попутчик объявил, что поезд битком набит. В некоторые вагоны пускают только с плацкартой, и свободных мест нет даже в первом классе, поскольку там едут артисты. Артисты, удивился Мирка, ну да, целая куча звезд едут из Братиславы в Кошице. На машинах из-за заносов не проедешь. Вот они и отправились на поезде, объяснил очкарик-всезнайка. Звезды здесь, в этом поезде. Мирка так разволновался, что забыл о главном. Едет-то он безбилетником. Он перевел на попутчика расширившиеся от возбуждения зрачки своих темных глаз, но того уже и след простыл. Через миг в дверях мелькнуло его очкастое лицо, прокричавшее напоследок, чтобы Мирка шел в вагон-ресторан, где можно сидеть без плацкарты, а билет ему продаст проводник. Ладно, можно и в вагон-ресторан. Хотя почему именно туда? Из-за контролера? Наверное. Там он не будет так бросаться в глаза. И, может быть, там таких, как он, много. И пиво там можно выпить. Мама бы предпочла, чтобы он выпил кофе, но ему больше по вкусу пиво. Она все время пичкала его кофе после того, как он вернулся из наркодиспансера. Никаким наркоманом он не был. Пацаны приняли его в свою компанию, но и пришлось с ними однажды попробовать. Правда, он сразу же отрубился и чуть концы не отдал. Едва откачали. Конечно, с компанией пришлось расстаться. Пацаны его теперь ни в грош не ставили, обвиняли в том, что он натравил на них полицию. Это его порядком подкосило. Деньги у него были, те, которые ему она послала, евры, как у них в семье говорили. А он билет-то и не купил. Безбилетник, значит. Его ведь и поймать могут, и в полицию отправить. Скорый начал притормаживать, мимо Мирка пробежал проводник, громко объявляя, что поезд подъезжает к станции Трнава. Мирка обожал звезд и знаменитостей, о которых каждый день читал в бульварной прессе. Даже будучи в психбольнице, покупал «Новое время» в газетном киоске во дворе. Политику он вовсе пропускал. Спорт быстро пролистывал, зато очень внимательно читал светскую хронику. Благодаря прессе он знал в подробностях, что делают знаменитости, с кем живут и с кем дружат, какие у них машины, как они качаются, и всерьез все это переживал. А вдруг ему удастся живьем увидеть звезд, а то и познакомиться с ними? В радостном предвкушении вошел в вагон-ресторан. Вдруг открылись двери первого класса, и в вагон-ресторан вошла женщина. Мирка вытаращил глаза. Женщина выглядела как настоящая звезда. На плечи была накинута легкая шубка, глаза закрывали темные очки, чтобы никто ее не узнавал. Но Мирка сразу же понял, кто это. «Боже ты мой, Диана! Красавица Диана!» – чуть не крикнул он, но в действительности просто разинул рот и уже не смог закрыть его, да так и остался сидеть в странном оцепенении. Его немного смутило то, что Диана направляется в уборную, но тут же успокоился, представив себе, что она идет вымыть руки или еще за чем-нибудь таким. Мирка давно обожал Диану, считал ее идеальной женщиной. И не какой-нибудь там, ведь Диана – артистка. Она самая совершенная из всех женщин, когда-либо живших на земле. Диана подошла к официанту, и тот указал ей на свободное место рядом с Мирко. И Мирка затаил дыхание, когда Диана подсела к нему на край сиденья. «Спокойно, спокойно, ничего особенного не происходит», – твердил он про себя. Но это нисколько не помогало. Его возбуждение нарастало. Стало. Тут снова распахнулись двери первого класса, и в вагон легкими шажками вбежали двое изящных молодых светловолосых людей. И вдруг ему в голову пришла шальная мысль, что если их чем-нибудь звезд угостить? Мысль эту он тут же отбросил, но совсем избавиться от нее не мог. Что, если бы звезды выпили с ним по стаканчику и заказал можжевеловку для всей компании? Артистки прыснули от смеха. «Но я не пил можжевеловку». «Так закажите коньяк, Мирко, если уж на то пошло». Денег у Мирка было маловато. Выяснилось, что их хватит либо на билет, либо на ресторанный счет. Официант что-то зашептал контролеру. Тот вроде бы стал возражать, но в конце концов согласился. Официант выгреб у Мирка все деньги. Когда через четверть часа состав остановился на вокзале города Спишска-Нововес, контролер, недолго думая, ссадил Мирка с поезда. А скорый поезд, шоу-бизнес, понесся дальше на восток. Мирка в растерянности остановился на перроне посреди толпы пассажиров, явно спешивших по своим домам. Куда теперь идти? Что делать? Он машинально сунул руку в правый карман. В кармане обнаружилась забытая мелочь, всего 1,5 евро. В голове у него прояснилось, и он направился прямиком в забегаловку, примеченную им у вокзала. А там он отдал барменше последние деньги и ушел. Он брел куда-то, сам не зная куда. От выпитого алкоголя у него кружилась голова. Возле ручья он остановился, увидел узкий деревянный мостик и пошел по нему. Посреди мостика он покачнулся, оперся о поручень и судорожно вдохнул морозный воздух. И тут, словно кто-то, толкнул его в грудь. Мирка резко откинулся на спину. Шаткий поручень переломился, и Мирка плашмя полетел в ручей. Он летел всего пару мгновений и рухнул, как увесистый мешок. Лед проломился, треща под тяжестью его тела. Мирка так и остался лежать, даже не попытался встать на ноги. Да и зачем? Он видел Диану, видел звезд. Возле его ушей журчала холодная вода. Он смотрел снизу вверх на звезды, сиявшие на высоком небе. Наутро его нашли уже окоченевшим. Неделю спустя на утренней летучке доктор Убийка просматривал свежую почту. Он вскрыл конверт, на котором стояла печать участкового врача Мирка и прочитал сообщение о кончине своего бывшего пациента. «Но как же так?» – воскликнул он, глядя на присутствующих. «Я парня от самоубийства спас, а он погибает совершенно бессмысленно в результате какого-то глупого переохлаждения. Вы можете это понять? Скончался от переохлаждения, просто от холода». Рассказ Эвы Малити-Франевой «Скорый поезд. Шоу-бизнес» в переводе Людмилы Широковой.
5: Суху хвиле буду о боли.

И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 миллиона 900 тысяч евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи из Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более миллиона минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельне поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения «Родители». Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия, гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кауна, директор основной школы имени Павла Марцелли. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения «Родители». Родитель ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеет право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной,

0: творцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
1: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, как я видел первые модранские вазочки.
0: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
1: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та со склада с гончарины, с банкарины.
0: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
1: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
2: Мамы музея на Словенску, а они держат старые сборки.
0: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
1: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
0: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
1: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
0: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново.

0: искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы. Но он делает очень изящные мелочи. А я делаю крупные предметы, полные красок.
1: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики. В частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штиавницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
2: Мамы потом гончарство, а то и одна из старших частей.
0: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
1: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
0: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
1: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
0: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек, поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
1: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
1: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралей, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унести с течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Оравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Оравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных гуральских костюмах. Гурали, по-словацки гаралы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Оравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пенинах.
3: Сплав на плотах Пенинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пенины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Клаштер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, встречно в Жилинском крае. Особое почтение у плотогона всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
3: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 миллиона 900 тысяч евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более миллиона минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельне поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения «Родители». Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кална, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения «Родители». Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?

0: хранилищах, именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
1: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем. Та со склада с гончарины, с банкарины.
0: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
1: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
0: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
1: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
0: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
1: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
0: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы. Но он делает очень изящные мелочи. А я делаю крупные предметы, полные красок.
1: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики. В частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штиавницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
0: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. или же изразцовая плитка, предметы из села Любетова, в частности сундучок для хранения

0: свечей. Тарелка эпохи Возрождения из кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
1: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же Белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
0: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
1: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
0: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек, поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
1: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
2: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха. Уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
1: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера, Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гурали, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унестись течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Оравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Оравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных уральских костюмах. Гурали, по-словацки горалы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Оравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пьянинах.
3: Сплав на плотах Пьянинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пьянины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный кластер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пьянинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пьянинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, встречно в Жилинском крае. Особое почтение у плотогонов всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
3: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельное поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения родителей. Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэл Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения родителей. Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру, живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, гнед, как я увидел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобщий поем, а та состоит из гончарины, жбанкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметом, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы, но он делает очень изящные мелочи, а я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики, в частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штявницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами, или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика, 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
0: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
1: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек, поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
0: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
0: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера, Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Ильяшева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гурали, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унестись течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Аравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Аравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных гуральских костюмах. Гурали, по-словацки гаралы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Аравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажиткову атмосферу понука плотництво в Пьянинах.
3: Сплав на плотах в Пьянинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пьянины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Клаштер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пьянинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пьянинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, встречно в Жилинском крае. Особое почтение у плотогона всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
3: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организует два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи из Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку к Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Аудио СТВР». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельное поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
0: Тема дня.
1: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения родителей. Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэл Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения родителей. Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. В дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, как я видел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамической, в ней хранили смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобъемный поем, а та со склада с гончарины, жбанкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду. Уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
2: Мамы музея на Словенску, а они держат старые сборки.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для нее цвета.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы, но он делает очень изящные мелочи, а я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики, в частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штявницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.

0: Тысяла Любетова, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98-й год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
1: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же Белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
0: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
1: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
0: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек, поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
1: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
2: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха, уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
1: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера, Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Ильяшева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гуралей, путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унестись течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Оравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Оравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных гуральских костюмах. Гурали, по-словацки гаралы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Оравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пенинах.
3: Сплав на плотах Пенинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пенины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Клаштер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пенинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пенинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, Стречна в Жилинском крае. Особое почтение у плотогона всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
3: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организуют два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.